тарсган халкай эн хайкшат ман умайхтай хэна кэсэм нас мас ерман сирхтаман си кунан паримпи кай вилайситус лола тезас эс ла нова директора де ла дефенсория де ла ниньес нин хэна кэсэм нас мас а хэна кэсэм нас мас кай вилайситус кунан паримпи малгат кэсэм кай периодико эл диа нисха вау хамасис яу армасис лахтамасис